もういい。あ？ Listen, мои протамни драмья и я Слиты лышай, бару водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои протамни драмья и я Слиты лышай, бару водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря